0: Правила искателей.
1: Любовь – это привязанность, доверие и еще стечение счастливых обстоятельств, которые позволяют людям оставаться вместе долго. А что еще сказать? Определение любви еще никто не дал, да его и не может быть. Алексей Баталов. Для радио «Искатель».
2: Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Месяц кончается, март, скоро нам ехать домой. Здравствуйте, хмурые дни, горное солнце, прощай. Мы навсегда сохраним в сердце своем этот край. Нас провожает с тобой гордый красавец Эрцог. Нас ожидает с тобой марево дальних дорог. Вот и закончился круг. Помни, надейся, скучай. Снежные флаги разлук вывесил старый Домбай. Что ж ты

слушаете «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В знаменитом автомобиле Volkswagen Жук омыватель лобового стекла работал не от электричества, а от давления из запасного колеса, которое размещалось под капотом. Поэтому запаску нужно было держать накачанной сверх нормы.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Василий Соловьев-Седой.
1: Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было бы весело в компании такой

0: правила искателей.
1: Дисциплина и есть сила. До какого-то момента ты сопротивляешься этому, но потом понимаешь, что ничего плохого в этом нет. Сергей Бубко. Для радиоискатель.

над спортивной ареной капризное солнце, и удача не каждому будет светить. Вы на бой провожаете ваших питомцев, этот взгляд никогда мы не сможем забыть. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. В этом зале вы нам не читали морали, просто место нам всем в вашем сердце нашлось. Просто в ваших глазах мы порою читали и улыбку, и гнев, и безвыходность слез. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Все отдав до конца трудный день отработав, вы о завтрашнем дне начинали мечтать. Вы конструктор побед, королев наших взлетов. Мы вам верим и, значит, должны побеждать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Мы уйдем, чемпионы и просто спортсмены, вам с другими придется с нуля начинать. Вы таланту и мужеству знаете цену, пусть другие научатся вас понимать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

Искатель. Хочу все знать. В 2004 году лауреатами премии «Золотая малина» стали люди, которые вообще никогда не играли в кино. Однако документальные кадры с ними вошли в ленту «Фаренгейт-911». Президент Джордж Буш-младший получил премию за худшую мужскую роль. Министр обороны Дональд Рамсфельд за худшую мужскую роль второго плана. А госсекретарь Кондолиза Райс за худший дуэт все с тем же Бушем. «Хочу все знать». Радио «Искатель».

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Евгений Крылатов. Гостья из будущего.

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели.
1: Многие знают выражение: если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь. Но немногие знают, что это не цитата и не выдержка из книги. Это специально придуманный девиз благотворительного фонда «Вера». Фонда, который помогает хосписам, безнадежно больным людям и их близким. Это первая в своем роде организация в России, появилась в 2006 году. Ее основала неизвестная актриса или политик, и даже не крупная компания. У истока фонда «Вера» стоит обычная московская учительница английского языка, которую сейчас знают по всей стране как Нюту Федермессер. Анна Константиновна Федермессер родилась в Москве в семье врачей. Ее мама, Вера Миллионщикова, была пионером паллиативной помощи и создателем первого российского хосписа. Сама Нюта начала работать волонтером в 17 лет. Но свою жизнь планировала связать с английским языком. Она учила его в Кембридже, закончила Московский государственный лингвистический университет, преподавала и даже в какой-то момент возглавляла отдел переводов в шахматной академии. Но делом ее жизни оказалась помощь людям. Окунувшись в работу фонда, Нюта сразу поняла, что проблемы с паллиативной помощью надо решать на самом высоком уровне. Она предложила поправки в закон, которые включали хосписы в базовую медицинскую помощь. Активно продвигает включение образования в области паллиативной помощи в учебную программу российских медицинских вузов. И предлагает узаконить помощь добровольцев в больницах. Еще один фонд, с которым работает Нюта – «Дом с маяком». Главное его детище – одноименный детский хоспис. По словам Федермессер, ее мать десятилетиями мечтала и боролась за создание такого места. И осенью 2019 года хоспис был открыт на Долгоруковской улице в Москве.
0: «Наши искатели».

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Индейский народ Бороро проживает на территории Бразилии и Боливии в количестве около 1600 человек. Уникальная особенность этого племени в том, что все Бороро имеют одинаковую группу крови – первую.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: вошел в историю как отец медицины. На слугу имя швейцарского врача Парацельса, который считается основателем медицинской науки. Известен персидский доктор Авиценна, написавший первую медицинскую энциклопедию. В Кыргызстане известен Улукман, который изначально был врачом, а потом стал святым покровителем лекарей. Легенда утверждает, что Улукман жил около 3000 лет назад. С детства он интересовался лекарским искусством, читал медицинские труды, учился отличать лекарственные растения, собирал их, сам готовил препараты. У него было правило в определенные дни приглашать в свой дом всех больных. Улукман осматривал пациентов, а потом бесплатно лечил. Утверждают, что никто не покидал его дом больным. Некоторые лекарства, которые использовали во времена Улукмана, описаны в национальном кыргызском эпосе «Манас». В сказании упоминается «барпы» – средство омоложения. А еще была мазь Кайнатма Карадары, которую применяли для лечения ран и переломов. По свойствам она напоминала действие легендарного мумиё. Лекарство «медет» применяли, чтобы нейтрализовать действие яда отравленной стрелы. «Себеп» – болеутоляющее средство. Его принимали внутрь или сыпали порошок на рану. Большинство лекарств в то время имели растительное или животное происхождение. Улукман не только сам использовал лекарственные травы, но и учил других, как ими пользоваться. Бывало, исцелял не лекарством, а словом. Легендарный лекарь прожил долгую жизнь и каждый день считал счастливым. После распространения ислама в Центральной Азии Улукмана причислили к лику святых. Его стали считать не только мудрецом и пророком, но и покровителем врачей и целителей.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Бетон и раствор от завода ЖБЗС. На Профсоюзной 18. От 4 500 рублей за куб. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз 309-900 многобетона.рф.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: До 19 века не было никакого деления на часовые пояса, и время везде определяли по солнцу. Необходимости во временных зонах не было, так как не было скоростного транспорта. Унификацию обусловило развитие железных дорог в Англии, потому что из-за различий во времени в каждом городе было очень трудно составить нормальное расписание. Именно железнодорожные компании добились того, чтобы на всей территории страны был один часовой пояс по Гринвичу, а затем постепенно система часовых поясов начала распространяться по миру.
3: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Олег Анофриев. Гардемарины вперед.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
2: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.

0: Найти и не сдаваться. Радиоискатель. Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Здравствуйте. В избирательном бюллетене на предстоящих выборах депутатов Госдумы 9-го созыва будет не больше 11 политических партий, сообщила глава ЦИК Российской Федерации Элла Памфилова. Поскольку 9 числа нам больше не поступило ни одной заявки от партии на проведение съезда, будем считать те 11 партий, которые на сей момент проявились и сейчас активно участвуют во всех мероприятиях, связанных с предстоящей кампанией, сказала Памфилова на заседании ЦИК. Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение 3 дней подряд с 18 по 20 сентября. В единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. В России предложили автоматически назначать единые пособия на рождение и воспитание ребенка малоимущим семьям на основе данных об их доходах. С подобным предложением выступила первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буская в обращении к главе Минцифры Максиму Шадаеву. Полагаю, что современный уровень цифровизации, в том числе доступность сведений о доходах от вкладов, включая случаи, когда размер процентов превышает величину одного прожиточного минимума, позволяет реализовать беззаявительный или пролонгированный режим, говорится в письме. В письме также содержится просьба оценить, можно ли автоматически продлевать выплаты, получая актуальную информацию из налоговой и банков, и оповещать людей о потере права на пособие при росте доходов. Помимо этого, депутат предлагает запустить на госуслугах специальный раздел «Госуслуги семья», чтобы изменить саму модель общения граждан с властями. И в заключении выпуска. Посещаемость продуктовых магазинов в России в первой половине 2026 года снизилась на 10%, об этом пишет «Коммерсант». В алкомаркетах и табачных лавках падение оказалось еще заметнее 14%. Исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков объяснил это более рациональным подходом покупателей к тратам. По его словам, потребители реже совершают импульсивные покупки и чаще выбирают магазины эконом-класса. Оборот продуктовых магазинов у дома в январе и июне снизился на 2% год к году. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

нарисуйте очаг, хоть на грубом холсте, на кирпичной стене.

0: 360. Иркутская область.
1: Поселок Листвянка.
2: Поселок Листвянка находится на берегу Байкала, в 70 километрах от Иркутска. Именно сюда горожане и туристы ездят отдыхать на озеро. Чистота воздуха здесь такая, что хребет Хамар-Дабан кажется на расстоянии вытянутой руки. Разум отказывается верить, что до него более 40 километров. В поселке есть гостиницы, базы отдыха, гостевые дома и коттеджи. Отдыхать в Листвянке можно круглый год. Зимой от сияющих белоснежных просторов испытываешь прямо-таки детский восторг. Удивляет прозрачность байкальского льда, сквозь который можно смотреть как в окно. Летом туристам предлагают экскурсии, рыбалку, баню, прогулки на катерах. Купаться в Байкале не решаются даже летом, поскольку температура воды редко поднимается выше 10 градусов. Зато местный воздух оказывает прямо-таки целебное действие. Совершенно бесплатно. Природные достопримечательности Листвянки считается шаман-камень, скала, торчащая из воды в истоке Ангары. Согласно бурятским легендам, это место считается священным, поскольку на камне живет хозяин реки. Еще есть камень Черского, горная вершина высотой 728 метров, которая служит смотровой площадкой. С нее хорошо виден исток Ангары и порт Байкал. Рядом с горой расположен горнолыжный курорт. Туристическими хитами считаются музей Байкала и Нерпинарий, листвянский ретро-парк, не только коллекция старых автомобилей, но и забавные скульптуры из автомобильных запчастей. Ради интереса можно взглянуть на Байкальскую астрофизическую обсерваторию. В Листвянке непременно стоит сходить на местный рынок. Это настоящий музей байкальских деликатесов под открытым небом. В рыбных рядах текут слюнки только от одного вида вяленой, копченой и свежей рыбы. В ассортименте преобладает омуль, сик и голомянка. Необычная рыбка, которая водится только на Байкале. Поскольку она почти полностью состоит из жира, ее тело прозрачно. Много копченой голомянки не съешь. Слишком уж жирна. Но попробовать стоит обязательно.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

слушатели. Хочу все знать. Арнольду Шварценеггеру не разрешили озвучить свою роль Терминатора на немецком языке. Прокатчики сочли его австрийский акцент слишком мягким для столь брутального персонажа. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Искатели. Планета.
1: Все цари, императоры и ханы имели летние загородные резиденции. На окраине Хивы находится красивейший дворец Нурилабой. Его построили в начале 20 века по приказу хивинского хана Мухаммеда Рахимхана II для его сына принца Асфандияр-хана. Дворец возвели во внешнем городе, поскольку во внутреннем, окруженном крепостными стенами, места уже не хватало. От других ханских резиденций Нурилабой отличается необычным архитектурным обликом и экстравагантным орнаментом. Здесь царит смешение европейского и восточного стилей. В дворцовый комплекс входило более сотни комнат, галереи и медресе. Все это было окружено высокой стеной. До наших дней сохранилось всего 7 комнат, но все они оформлены по-разному и являются шедеврами дизайнерского искусства. Русский император Николай II подарил хану 2 люстры и миниатюрную электростанцию. В парадных залах появились камины, выложенные изразцовыми

0: плитками, венецианские зеркала и бронзовые золоченые люстры с хрустальными подвесками. Паркетные доски, покрывающие пол в приемной хана, были доставлены из российской столицы. Тронный оформили в стиле русского модерна. Некоторые элементы обстановки были специально заказаны на императорском фарфоровом заводе в Санкт-Петербурге. Двери и окна дворца изготовили немецкие плотники. Полы покрыли плиткой с восточным орнаментом. Деревянные потолки украсили разноцветными геометрическими узорами. Подняв голову вверх, можно подолгу рассматривать на потолке замысловатые фигуры, открывая все новые и новые элементы. Получив эстетическое наслаждение, туристы отправляются гулять по парку, примыкающему к резиденции. В парке всегда царят покой, тишина и умиротворение.
1: Искатели планета.

и вернулся домой в Ордино. Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям. Сына

0: Радиоискатель. Реклама. Бетон и раствор от завода ЖБЗС. На Профсоюзной 18. От 4 500 рублей за куб. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз. 309-900. Многобетона.рф.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более 1 000 000 подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: Самый крупный вертолет в мире Ми-26 разработан в СССР. Он способен перевозить грузы массой до 20 тонн.
4: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка искателей.
1: Stillers Will. Бешеные псы.

0: Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на «Радиоискатель.ру», раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.
1: «Радиоискатель».

слушаете «Радиоискатель».

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: соискатели. Саблистка Софья Великая. Одна из самых известных спортсменок в стране. Свою первую медаль она получила в 2003 году и до сих пор выступает и бьется за первенство. Детство Софьи проходило в Алма-Ате. Она росла обычной непоседливой девчонкой. Во всех ее биографиях вспоминают случай, когда она упала в заполненный водой котлован и чуть не утонула. Спас спортсменку старший брат Григорий, который и привел Великую в рапиру. Позднее Софья перебралась в саблю, став одной из первопроходцев в женском виде этой дисциплины. Еще в самом начале карьеры было ясно, ее ждет большое будущее. Так и вышло. Великая 14 раз поднималась на верхнюю ступень пьедестала чемпионата Европы. 8 раз ей покорялся чемпионат мира. У нее в копилке 2 золотые олимпийские медали. Но обе в командном зачете. В личном первенстве Софья Великая трижды выходила в финал Олимпиады и трижды становилась обладательницей серебра. Первый раз это случилось в Лондоне в 2012-м. Потом был перерыв на рождение ребенка и довольно быстрое и триумфальное возвращение в большой спорт. На Олимпиаде в Рио в 16-м Великая встретилась в финале с другой нашей спортсменкой Яной Егорян. Болельщики ликовали из-за российского финала, но вот Софья полностью разделить их радости не смогла. 5 лет спустя, на Олимпийских играх в Пекине, которые из-за пандемии прошли на год позже, Софья несла флаг нашей сборной и была главным фаворитом турнира саблисток. Но опять русский финал. И опять серебро. На этот раз обидчицей Великой стала Софья Позднякова. Личного олимпийского золота так и не случилось. Но когда речь заходит о фехтовании, именно Софью Великую вспоминают болельщики. Ее считают законодательницей моды в этом виде спорта. В 2020 году на экраны вышла драма «На острие». Главную роль в картине исполнила Светлана Ходченкова, и создатели фильма не скрывают. Прототипом ее героини стала именно Софья Великая.
1: Наши искатели.

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Один из главных врагов моли – это летучие мыши. Поэтому моли в ходе эволюции научились воспринимать ультразвуковые сигналы.
0: Хочу все знать.
1: Радиоискатель.

0: но по которой проходит Московское шоссе. В 2008 году два города даже решили объединить, но идея повисла в воздухе. Жигулевск остался независимым. Название города пошло от живописных Жигулевских гор, которые окружают его с трех сторон. Во время Азовского похода в этих местах побывал Петр I и велел организовать производство серы. По тем временам сера была стратегическим веществом, поскольку использовалась для производства пороха. На берегу Волги вырос целый серный городок. Но это был еще не Жигулевск. Его основали в 1949 году, а городом он стал спустя 3 года. Что посмотреть в Жигулевске? Начать стоит с музея «Самарская Лука». Лука – это плавный изгиб русла реки. «Самарская Лука» – гигантская петля, которую выписывает Волга вокруг Жигулевска. Уникальный природный объект является национальным парком. Экспозиция музея посвящена истории и природе этих замечательных мест. Прямо из музея вы можете отправиться на экскурсию с посещением смотровой площадки на Лысой горе. Волга отсюда предстает во всей своей красе. Возможно, Самарская Лука создает какое-то особое энергетическое поле, но факт остается фактом. Жигулевск можно считать аномальной зоной по числу выдающихся боксеров. Отсюда родом заслуженный тренер по боксу Александр Лукьянов. Он тренировал молодежную сборную России и спортсменов московского клуба «Торпедо». В Жигулевске родились боксеры Владимир Есмейкин, Денис Попов, Руслан Юлдашев. Все они оставили значительный след в истории российского и мирового бокса.
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Бетон и раствор от завода ЖБЗС на Профсоюзной 18 от 4500 рублей закуп. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз 309-900 многобетона.рф.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Планета Янсен в созвездии Рака вдвое больше и в 8 раз тяжелее Земли. Но главное, Янсен почти целиком состоит из графита и алмазов стоимостью в 26,9 нониллионов долларов. Правда, температура поверхности Янсен более 2000 градусов по Цельсию. А скорость вращения настолько высокая, что один год на планете равняется 18 земным часам.
3: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Джордж Харрисон. Стражи Галактики.

0: Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
1: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
0: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Искатель.
1: Искатель.
2: Мы с тобою две капли разные. Одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами. Разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение. Нас с тобою положит рядом.

руками. Нас не станет с тобой, сестрица. Сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные. Сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные. Тихим стоном души.

земли не коснуться. Мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: День добрый, друзья. Предлагаю сегодня поговорить про выражение «лезть в бутылку». Оно считается довольно молодым. В России фраза широко распространилась только во второй половине 20 века. Поэтому филологи не могут точно определить ее происхождение. Но самая убедительная версия пришла из Санкт-Петербурга. Там, на острове Новая Голландия, есть здание круглой формы с круглым двором внутри. В народе его давно называют «бутылкой». Сейчас в бутылке находятся рестораны, магазины, художественные галереи, а когда-то располагалась образцовая военно-морская исправительная тюрьма. И смутьянам, драчунам и дебоширам так и говорили, мол, успокойся, не привлекай внимания полиции, не лезь в бутылку. Сейчас значение выражения немного изменилось. Теперь лезть в бутылку значит слишком бурно реагировать на что-то. Вступать в драку из-за косого взгляда, обвинять в измене задержавшегося на работе мужа или обижаться на добрую шутку.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Радио Искатель. Хочу все знать. Человек не может засмеяться, пощекотав самого себя. Этому препятствует мозжечок, который отвечает за ощущения, вызываемые собственными движениями. Он же посылает в другие участки мозга команды эти ощущения игнорировать. Исключением из этого правила может являться щекотание языком неба. Хочу все знать. Радио «Искатель».

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Каждая мечеть, а тем более учебное заведение медресе на Востоке, имела свою собственную библиотеку, ибо тогда существовал обычай завещать свои книги мечетям. Более того, это считалось весьма престижным. Власть имущие мнили для себя величайшей гордостью собирать книги. В X веке каждый из трех великих повелителей ислама в Кордобе, в Испании, в Каире, в Египте и в Багдаде называл себя книголюбом. У каждого имелись особо обученные агенты, кто скупал повсюду для правителей книги. Только у Аль-Хакима в Испании имелся каталог в 44 тетради по 20 листов каждая, куда были вписаны только заглавия имевшихся у него книг. Для сравнения, в средневековой Европе в соборной библиотеке Констанции в IX веке было всего 356 томов. В это же время у халифа Аль-Азиза имелось 160 тысяч томов разных книг. От, собственно, мусульманских до древнегреческих и римских авторов. Например, в среднеазиатском Мерве, относительной провинции, насчитывалось 12 библиотек для общественного пользования – вакф. Читателю было разрешено иметь в пользовании до 200 книг без внесения залога. За превышение этого количества полагалось платить библиотеке по 1 динару за книгу. В отличие от той же Европы, где обычный рыцарь-феодал кичился тем, что не умел читать, на Востоке грамотность населения была весьма значительной, как среди правящего класса, так и среди простого народа. Кстати, именно благодаря книголюбию средневекового Востока для человечества в целом сохранились сотни и тысячи произведений древности.
0: Восточные истории на радиоискатель.

Радио «Искатель». В этом есть смысл.

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Вода может замерзнуть в трубопроводе при температуре плюс 20 градусов по Цельсию, если в этой воде присутствует метан. Если быть точнее, из воды и метана образуется газовый гидрат. Молекулы метана расталкивают молекулы воды, так как занимают больший объем. Это приводит к понижению внутреннего давления воды и повышению температуры замерзания.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Моби. Идентификация Борна.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
3: «Радиоискатель» теперь в «Телеграм». Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
0: Радиоискатель.

0: прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Здравствуйте. Россия и Белоруссия могут упростить правила получения вида на жительство. Александр Лукашенко одобрил проект протокола с Россией. Новый документ предусматривает оформление разрешения на проживание на основании гражданства одной из сторон союзного государства. Срок рассмотрения заявлений на постоянное проживание будет сокращен с 3 до 2 месяцев. Также расширяется перечень белорусских документов, по которым граждане могут въезжать, выезжать и находиться на территории России. В разгар сезона летних мероприятий в России активизировались мошенники. Об этом рассказал РИА Новости руководитель группы повышения осведомленности «Вазон» Михаил Лобов. В период с июня по август наибольшее число мошеннических схем связано именно с продажей билетов на мероприятия и использованием QR-кодов, сказал эксперт. Злоумышленники продают один и тот же билет с QR-кодом нескольким людям, а обман обнаруживается только при входе на мероприятие. Пройти сможет только первый человек, предъявивший билет, привел пример Лобов. Кроме того, аферисты из-за туристического сезона начали создавать поддельные сайты турагентств, детских лагерей и санаториев, предлагая гражданам несуществующие путевки и требуя предоплату, уточнили в Общественной палате Российской Федерации. И в заключении выпуска Минпросвещение опубликовало нормы по использованию гаджетов детьми. В документе указано, что Минпросвещение рекомендует дифференцировать использование гаджетов в зависимости от возраста ребенка. Для самых маленьких до 2-3 лет ведомство советует по возможности полностью отказаться от цифровых устройств, отдавая предпочтение классическим методам воспитания, подвижным играм, творческим занятиям и живому общению в семье. Но если не получается так сделать, то для таких малышей установлен порог не более 20 минут в день. Для детей до 7 лет до 1 часа, а подросткам можно сидеть в телефоне до 2 часов. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Искатели нового. 21 июня 1900 года шхуна «Заря» снялась с якоря в Санкт-Петербурге. На борту корабля находилась команда исследователей, которыми руководил геолог барон Эдуард Толь. Был на корабле и будущий верховный правитель России Александр Колчак, который в то время занимался гидрографией, гидрологией, магнитологией, гидрохимией и картографией. Команда ученых направлялась на север, чтобы изучить морские течения в Карском и Восточно-Сибирском морях Северного Ледовитого океана, а также исследовать уже известные острова в Арктике и, может быть, открыть новые. Барон Толь мечтал найти легендарную землю Санникова, остров-призрак, который якобы видели некоторые исследователи к северу от Новосибирских островов. Плавание продолжалось все лето, однако с приближением осени «Заре» стало не просто идти по открытому морю. С большим трудом, пробиваясь сквозь льды, к 22 сентября шхуна добралась до бухты Колин-Арчера и встала на зимовку. Барону Толю не удалось в первую навигацию доплыть до малоисследованной восточной части полуострова Таймыр, но он не сдавался. Только в августе 1901 года шхуна «Заря» освободилась ото льда, и экспедиция продолжила свое морское путешествие. Пройдя мыс Челюскин, «Заря» вышла в неизученные воды, где еще никто не плавал, и взяла курс к предполагаемому месту нахождения земли Санникова. Однако ученым не суждено было добраться до нее по одной простой причине. Такая земля никогда не существовала. Предположения предыдущих исследователей были ошибочны, и экспедиция Толя вынуждена была ограничиться только изучением острова Беннета. Туда барон и трое его коллег и отправились 23 мая 1902 года, взяв с собой еды чуть больше, чем на 2 месяца. Однако за это время корабль не смог и близко подобраться к острову. В поисках прохода между льдов был использован весь уголь, и если бы команда не повернула назад, весь экипаж мог бы погибнуть. В начале декабря участники экспедиции вернулись в Санкт-Петербург, где Колчак тут же взялся за организацию спасательной экспедиции. Увы, она не увенчалась успехом. Следы группы Толя так и не были обнаружены. Несмотря на трагическую гибель руководителя экспедиции, ее итоги оказались высоки. По результатам работ участников была составлена геологическая карта полуострова Таймыр и острова Котельного, а Колчак провел фундаментальные исследования, посвященные льдам Карского и Восточно-Сибирского морей.
1: Искатели нового.

0: Радио Искатель. Хочу все знать. Австралийская птица лирохвост имеет очень сложный голосовой орган. Это позволяет ей подражать пению других птиц и животных. Кроме того, лирохвосты мастерски имитируют звуки бензопилы, автомобильного двигателя, клаксона, выстрела из ружья и многих других.
1: Хочу все знать. Радио Искатель.

Крылатая фраза «автомобиль не роскошь, а средство передвижения» не всегда соответствует действительности. В мире существует немало автомобилей представительского класса, которые относят к объектам роскоши. Согласитесь, для банального передвижения из точки А в точку Б совсем не требуется обивка салона кожи крокодила и позолоченное рулевое колесо. Самое удивительное, что роскошью могут похвастаться даже автобусы. В Нидерландах есть город Делфт, где находится технический университет. На его базе разработали проект автобуса «Вюбо Супербас». Автором проекта является бывший астронавт, а ныне профессор университета Вюбо Окелс. Кузов автобуса сделан из легкого прочного материала, который используют для строительства ракет. Салон рассчитан на 23 пассажира. Каждое место представляет собой массажное кресло из дорогой кожи, оборудованное телевизором, мультимедийной установкой и климат-контролем. Стоимость автобуса – 13 миллионов евро. Второе почетное место занимает автобус «Элемент Палаццо», родом из Австрии. Их выпускают не более 5 штук в год. Фактически, это роскошный особняк на колесах. Над интерьерами салона потрудились дизайнеры с мировыми именами. Автобус имеет 2 этажа. На первом этаже находится зона отдыха с паркетным полом, массажными креслами, баром. На втором этаже разместилась уютная гостиная. На крыше оборудована открытая площадка, как у яхты. Стоимость автобуса – 3 миллиона долларов. Тройку самых дорогих автобусов замыкает итальянский «Кемпервен». Уже о многом говорит тот факт, что производит его компания «Феррари». Внешне это обычный автобус, но вот внутри имеются великолепная кухня, спортивный зал с тренажерами, ванная комната, облицованная мрамором. Разумеется, есть шикарная спальня. Путешествовать на таком транспортном средстве – одно удовольствие. Автобус собирают на заводе по предварительному заказу. На выполнение заказа уходит 3 месяца. Стоимость такого чуда – всего-то 1,2 миллиона долларов.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Исследование, проводившееся в течение 17 лет над 11 тысячами людей, выявило, что самая полезная еда в мире – это фрукты. Те из испытуемых, кто регулярно ел фрукты, на 25% реже болели заболеваниями сердечно-сосудистой системы, на 32% меньше были подвержены риску сердечного приступа и на 20% реже заболевали остальными смертельно опасными заболеваниями.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Исаак Дунаевский. Дети капитана Гранта.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Расскажу сегодня, что же это за друг такой закадычный. Версий, как водится, несколько. Самая простая связана с устойчивым выражением «заливать закадык». Так называли чрезмерное употребление алкоголя, а закадычный друг попросту был собутыльником. Но есть и другой вариант происхождения, который кажется более близким к современному звучанию. На Руси бытовало поверье, что душа человека находится в ямке между ключицами, а кадык ее защищает. Соответственно, закадычный друг по-настоящему близкий к душе человек. Выражение «душа нараспашку», кстати, тоже связано с этим убеждением. Первоначально оно обозначало расстегнутый воротник. Считалось, что если человек открывает ту самую ямочку, где находится его душа, ему нечего прятать от окружающих. А закадычный друг как раз такой. Он, как известно, последнюю рубаху товарищу отдаст.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, застройщик, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

искатель. Хочу все знать. Способность электрических скатов вызывать разрядом оцепенение своих жертв использовалась древними греками в медицинских целях для облегчения боли при операциях. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Архангельске на 91.6 FM.
1: Есть города, которые притягивают выдающихся личностей. К таковым, например, относится Архангельск. Этот город трижды посещал Петр I. Первый раз это случилось в 1693 году. Царь 2 месяца провел в городе и заложил судоверфь. Через год он приехал снова и подрубил опоры первого построенного корабля. В третий раз приехал в 1702 году, чтобы забрать новые фрегаты. В память об этих событиях в 1914 году в городе установили памятник Петру I. Именно он красуется на 500-рублевой купюре. На проспекте Чумбарова-Лучинского можно познакомиться еще с одним известным человеком. Здесь стоит памятник архангельскому писателю Степану Писахову. Он изображен возвращающимся с рынка. В руке держит авоську с селедочкой и треской. Скульптура называется «Здравствуйте, люди добрые». В это легко верится, поскольку лицо у Писахова такое доброе, что хочется тут же пожать ему руку. Неподалеку находится памятник одному из сказочных персонажей Писахова. Жанровая композиция называется «Архангельский мужик». Сеня Малина восседает верхом на щуке. Выглядит он очень задорным. Впоследствии Сеня Малина стал героем мультфильма «Смех и горе у Бела моря», где вещал голосом Евгения Леонова. Литературную галерею завершает памятник сказочнику Борису Шергину, которого называют певцом русского севера. Еще будучи школьником, он писал иконы в поморском стиле и записывал крестьянские сказки. Шергина изобразили рассказывающим сказку, а у ног его раскинулся целый сказочный мир – кораблики, крестьянские избы, храмы и птицы счастья. К сожалению, в Архангельске нет памятника Робинзону Крузо. А жаль, ведь в повести «Дальнейшие приключения Робинзона Крузо» Даниэль Дефо забросил своего героя в далекий Архангельск. В город он прибыл летом 1704 года и отсюда морем отправился в Германию. Перед этим Робинзон 8 месяцев провел в Тобольске. В этом городе памятник великому путешественнику уже стоит, а в Архангельске пока еще нет.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: «Искатель». Вы слушаете «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Когда мотоцикл проезжает рядом с грузовиком, его притягивает к грузовику. Причина в том, что через уменьшившееся пространство между грузовиком и мотоциклом воздух бежит быстрее. Возникает разрежение по закону Бернули.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: девочки смеются.
1: Музыка. Музыка. Музыка искателей.
2: ZZ Top. Под кайфом и в смятении.

0: Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина.
2: Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
0: «Радиоискатель» теперь в «Телеграм». Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
3: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Здравствуйте. В Госдуме предложили создать Госнаб 2.0. Зампред Комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов предложил создать интеллектуальный центр стратегического развития экономики в Госдуме без создания новых бюрократических структур. Он напомнил, что Государственный комитет СССР по материально-техническому снабжению был центральным органом плановой экономики, который не только распределял материальные ресурсы, но и связывал производство и потребление, балансировал спрос и предложение и обеспечивал концентрацию ресурсов для решения стратегических задач. На первом этапе достаточно создать соответствующую межфракционную рабочую группу в Госдуме с приглашением представителей органов исполнительной власти, сказал РИА Новости Кирьянов. Некоторым российским многодетным семьям могут компенсировать расходы на школьную форму. Эта мера реализуется в рамках указа о мерах социальной поддержки многодетных семей, сообщил доцент финансового университета при правительстве России Игорь Баленин. Поскольку выплаты регулируются на уровне субъектов, их объемы и правила назначения различаются. Во многих регионах поддержка оказывается на опережение, однако при необходимости родители могут подать заявление самостоятельно. Так, в Москве размер компенсации составляет 14 827 рублей, а в Новосибирской области 4000 рублей. В ЮНАУ в 2026 году выдают электронные сертификаты на 16 965 рублей через систему «Морожка». Кроме того, в ряде регионов, включая Подмосковье, малообеспеченным семьям первоклассников предоставляются готовые школьные наборы. И в заключении выпуска в России вводятся в обращение модернизированные банкноты номиналом 100 рублей. Об этом сообщил Банк России. Основные изображения на лицевой стороне купюры – Спасская башня Кремля, на оборотной стороне – Ржевский мемориал. Также на лицевой стороне расположен герб России, на оборотной надпись 2026 и карта Центрального федерального округа. Также там есть QR-код, содержащий ссылку на страницу сайта Банка России с описанием защитных признаков банкноты. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей. Репорт Информ.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Искатели планета.
1: Имя полководца Тамерлана известно всем. В Средней Азии его больше знают как Амир Тимур. В Узбекистане эта личность легендарная и весьма почитаемая. Его портреты можно увидеть даже на почтовых открытках. Тимур оставил после себя не только покоренные территории, но и большое количество грандиозных архитектурных памятников. Самарканд был столицей империи тимуридов, так называли династию Тамерлана. Знаковой достопримечательностью города является Гур-Эмир, мавзолей Амира Тимура и его семьи. Император умер в 1405 году в возрасте 69 лет. По тем временам это был образец долголетия. В усыпальнице можно увидеть надгробие из нефрита, под которым покоится его прах. Рядом находится надгробие родственников. С могилой Тамерлана связано немало интересных историй и легенд. Некоторые источники утверждают, что при вскрытии могилы внутри гроба обнаружили надпись: «Всякий, кто нарушит мой покой в этой жизни или в следующей, будет подвергнут страданиям и погибнет». В 1747 году иранский Надир-Шах забрал нефритовое надгробие. Тот же год Иран был разрушен землетрясением, а Шах тяжело заболел. Камень пришлось вернуть на место. Еще более странная история случилась в 1941 году. Летом археологи собрались вскрывать гробницу. Член экспедиции, кинооператор Малик Каюмов, зашел в чайхану пообедать. К нему подошел старик. Достал рукописную книгу на арабском языке и зачитал: «Кто вскроет могилу Тамерлана, выпустит на волю духа войны, и будет бойня, такая кровавая и страшная, какой мир не видал во веки вечные». Кинооператор вернулся к коллегам и рассказал о случившемся. Над ним посмеялись. И принялись за дело. Вскрытие гробницы состоялось в ночь на 20 июня 1941 года. В 1942 году Каюмов, уже будучи на фронте, добился встречи с генералом Жуковым. Он рассказал о событиях в Самарканде и предложил вернуть прах Тамерлана на место. Это было сделано 20 ноября 1942 года. В эти дни наступил перелом в Сталинградской битве. Каюмов прошел всю войну и умер в 2010 году, не дожив 2 года до 100 лет.
0: Искатели планета.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: Счет в теннисном сете начинается с нуля. Однако англоязычные теннисисты говорят не zero, а love. Никто не может точно сказать, откуда взялось такое странное обозначение. Одна из теорий связывает это с переделанным французским «œuf», что значит «яйцо», так как ноль похож на яйцо.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Россия.
1: Тотьма. Колоритный городок на берегу реки Суханы, в 200 километрах восточнее Вологды. При виде старинных храмов сказочной красоты хочется воскликнуть «Ух ты!». Других слов просто нет. Самые красивые из храмов – это входы Иерусалимский храм и церковь Рождества Христова, возведенные в стиле тотемского барокко. Они будто сошли со страниц сказок. Тотьма входит в список особо ценных исторических городов России, сохранивших старинную застройку и планировку. В городе есть немало интересных мест. В первую очередь это набережная Кусково, названная в честь мореплавателя, основателя и коменданта крепости Форт-Росс в Калифорнии. С набережной открывается великолепная панорама Суханы. Археологи утверждают, что люди на берегах реки селились еще 7000 лет назад. Начиная с 9 века, река стала важным транспортным путем, который связывал Центральную Россию и Архангельск. Вот почему Тотьму считают городом мореходов и землепроходцев. В центре города им установлен памятник. Набережная Кусково протянулась по берегу Суханы на целый километр. Она оборудована асфальтовыми дорожками, деревянными лестницами и лежаками, смотровыми площадками. На берегу находится памятник Черной Лисе, амфитеатр путешественников, жанровая скульптура «Путь тотемских мореходов». В начале набережной красуется необычная композиция с надписью «В Тотьме каждый путешественник». Неспроста Федор Конюхов именно в Тотьме открыл школу путешественников. В городе с населением 10 тысяч человек действует 6 музеев, включая краеведческий, церковный старины, а также музей мореходов. Горожане гордятся старинными деревянными тротуарами, которые

0: Вот так.
1: Радиоискатель.
2: Хочу все знать.
3: Вместо подписи у каждого японца хранится небольшая печатка – ханко. Она именная и многоразовая. Каждый японец достает ее из кармана или из специального футляра по нескольку раз в день. Приобрести такую печать можно в магазине или сделать на заказ.
2: «Хочу все знать».
1: Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. R.E.M. Человек на Луне.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

слушаете

0: предприниматели.
1: Их имена знает страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал джазовый музыкант Даниил Крамер. Даниил Крамер родился в Харькове в 1960 году. Его мать в детстве сама была одаренной пианисткой, но война помешала карьере, и она решила передать свой талант сыну. В 3,5 года Даниила проверили на музыкальность, а в 6 отдали в школу. Учителя сразу поняли – мальчик особенный. В 15 лет он уже стал лауреатом республиканского конкурса, сразу как пианист и как композитор. После школы учительница повезла его в Москву, в Гнесинку. Так юноша оказался в столице и поступил в академию к самому Либерману. Он получил блестящее академическое образование, но судьбу решил случай. Девушка затащила его на концерт джазового пианиста Леонида Чижика. Крамер влюбился в джаз с первого звука. Вышел из зала, по его словам, с отвисшей челюстью. Он позвонил в Харьков своей учительнице, та подруге учительницы Чижика, и по этой цепочке Крамер добрался до метро. Чижик дал ему первые уроки и отправил на первый джазовый фестиваль в Витебск в 1984 году. С этого момента Крамер отсчитывает свою профессиональную карьеру. Позже его наставниками стали джазовед Георгий Бахчиев, научивший снимать музыку с пластинок, и гитарист Михаил Ясаков, двух уроков которого хватило, чтобы задать верное направление. В 1982 году Крамер победил на конкурсе джазовой импровизации в Вильнюсе, а через 3 года уже гастролировал по стране и Европе. С 1983 года он начал преподавать в Гнесинке. Позже открыл первый в истории Московской консерватории класс джазовой импровизации. Он писал методические пособия, которые издавались миллионными тиражами. Вел циклы передач на телевидении, создал абонементы джазовых концертов в филармониях. Крамер стал основателем нового направления, третьего течения, где классика органично переплеталась с джазом. Его циклы «Классика и джаз», «Вечера с Крамером» собирали полные залы. В 90-е, когда с распадом СССР исчезло государственное финансирование, джаз в России, по словам Крамера, умер. Пришлось начинать все сначала. Он убежден, что джаз не таблетка от головной боли, а часть культуры, эффект которой накапливается и становится цивилизационной основой. Сегодня джаз для него уже классика, треть всей мировой неэстрадной культуры. Даниил Крамер. Народный артист России, лауреат Европейской премии имени Малера, профессор, заведующий кафедрой в Институте современного искусства, арт-директор множества фестивалей. Он объездил полмира, записал десятки альбомов, воспитал поколение учеников. При этом больше 30 лет счастлив в браке с художницей Нелли. У них есть дочь. И на вопрос, куда он всегда хочет вернуться, отвечает коротко: «Домой».
0: Наши искатели –

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В 19 веке в США появилась игра в шары с 9 кеглями и завоевала такую популярность, что зрители начали делать ставки. Власти некоторых штатов игру запретили. Тогда игроки для обхода запрета добавили 10-ю кеглю и дали игре новое название – боулинг.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Иркутске на 103.1 FM.
1: Иркутск вызывает чувство уюта. В городе царит домашняя атмосфера. Он богат на примечательные места и украшен Ангарой. Статус города Иркутск получил в 1686 году. Уже тогда через него шли торговые караваны. В Китай везли пушнину, обратно чай, сахар и шелк. Как известно, торговля – двигатель прогресса. Через город потекли деньги, жизнь забурлила ключом. На берега Ангары потянулись бояре, казаки и ремесленники. В Иркутске появились кузницы, маловарни и кожевенные мастерские. Когда число жителей перевалило за 1000, открылись ткацкая фабрика и стекольный завод. В середине 18 века начала действовать Московская столбовая дорога. Заработали смолокуренные и скорняжные заводы. Но самый большой доход приносила пушнина. По инициативе мореплавателя и купца Григория Шелихова в городе основали базу российско-американской компании, которая значительно расширила торговые связи. В 1791 году в Иркутске появился первый ссыльный. Им стал Александр Радищев, осужденный за книгу «Путешествие из Петербурга в Москву». Писатель провел здесь 2 месяца. В 1826 году после каторги сюда прибыли декабристы Сергей Трубецкой и Сергей Волконский. На улице Дзержинского сохранился дом, где жил Волконский. В 1890 году по пути на Сахалин в Иркутске останавливался Чехов. В том же году визит нанес цесаревич Николай, будущий император Николай II. В Иркутске непременно стоит посетить Знаменский женский монастырь. На его территории находится могила Григория Шелихова, которого прозвали «Русским Колумбом». Здесь же похоронены декабристы и Екатерина Ивановна Трубецкая, первая среди жен декабристов, приехавшая в Сибирь и разделившая участь мужа. У ворот обители стоит первый в России памятник адмиралу Колчаку, участнику русско-японской и Первой мировой войн, исследователю Арктики.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Миф о том, что для поддержания здоровья необходимо делать 10 тысяч шагов в день, был опровергнут в ходе эксперимента над 17 тысячами женщин пожилого возраста. Выяснилось, что благотворный эффект на организм оказывают примерно 4400 шагов, пройденных за день. Превышение этого числа не оказывает никакого дополнительного действия.
0: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Андрей Петров. Осенний марафон.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Здравствуйте. Нефтегазовые доходы федерального бюджета за первое полугодие 2026 года сократились на 22,7%. Общий дефицит бюджета составил 5,7 триллиона рублей, превысив прошлогодний уровень на 2,34 триллиона рублей. Падение связано преимущественно со снижением цен на нефть в предыдущие периоды, объяснили в Минфине. Определена главная тема 11-го Восточного экономического форума, который пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Главная тема форума – Дальний Восток, развитие во благо людей. Соотносится с одним из ключевых приоритетов новой стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года, связанным с улучшением качества жизни людей в регионе, говорится в сообщении. Стратегия направлена на формирование высокотехнологичной разнообразной экономики и развитие современной инфраструктуры, которые создают условия для устойчивого роста населения и обеспечения ключевой роли Дальневосточного федерального округа в кооперации со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. И в заключении выпуска британская рок-группа Rolling Stones выпустила 25-й студийный альбом Foreign Tongues. Пластинка продолжительностью 1 час 2 минуты включает 14 треков. На обложке изображены 82-летний Мик Джаггер, 82-летний Кит Ричардс и 79-летний Ронни Вуд. Продюсером альбома выступил Эндрю Уотт. В записи приняли участие Пол Маккартни, Стив Уинвуд, Роберт Смит и Чад Смит. По мнению критиков, пластинка имеет все шансы в 15-й раз возглавить британский чарт. За более чем полувековую карьеру Rolling Stones выпустили около 50 альбомов, которые разошлись тиражом более 250 миллионов копий. Группа считается одним из самых успешных коллективов в истории рок-музыки. Предыдущий альбом группы Hackney Diamonds, вышедший в 2023 году, стал первой за 18 лет пластинкой с новым материалом и сразу же занял верхние строчки музыкальных чартов. Альбом собрал восторженные отзывы критиков и поклонников по всему миру. Он ознаменовал возвращение Rolling Stones к активной студийной работе после долгого перерыва. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Предлагаю сегодня узнать историю существительного «жир». Этимологи отмечают, что слово это появилось в нашем языке еще во второй половине XI века. Изначально оно имело исключительно положительное значение и было родственным слову «жить». Жиром называли богатство и изобилие. Более того, дать ребенку жирное имя было хорошей приметой, которая сулила младенцу сытую и безбедную жизнь. В те времена было немало жирославов, доброжиров, нажиров и жирошек. Когда же последствия богатой жизни начали откладываться на боках, то жиром стали называть то, что нажито сверх меры. И так постепенно жиром стала та самая прослойка между кожей и мышцами, от которой так мечтают избавиться многие девушки. Но согласитесь, быть жирным человеком в старославянском значении довольно приятная штука.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, «Райз Стройзаказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Искатель. Хочу все знать. Температурный рекорд на территории Канады зафиксирован еще в 1937 году. Он составляет 45 градусов Цельсия. Это больше, чем наивысшая отмеченная температура за всю историю метеонаблюдений в таких жарких странах, как Таиланд и Бразилия.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Земли легенд. Кыргызстан. Овцеводством кыргызы занимались с древнейших времен. Это было вызвано тем, что на территории Кыргызстана имелось множество высокогорных пастбищ, представляющих собой идеальную кормовую базу для овец. Считается, что далекими предками этих животных являются дикие горные бараны, которых одомашнили тысячи лет назад. С тех пор овцы исправно обеспечивают людей мясом, шерстью, молоком и овчиной. Баранина настолько популярна в мире, что мировое поголовье овец перевалило за 1 миллиард голов. Свою лепту вносит Кыргызстан, где насчитывается более 6 миллионов овец. Выходит, что на одного жителя республики в среднем приходится по овце. Популярность этих животных настолько велика, что у них есть собственный небесный покровитель. Его зовут Чопан Ата. Скорее всего, имя пошло от персидского слова, означающего «хранитель скота». В легендах его представляют старцем в белых одеждах. Под высоким колпаком у него скрыты небольшие рожки. У казахов аналогичного мифологического персонажа звали Чопан Ата. Удивительно, но личных покровителей имели не только овцы, но и лошади, верблюды, козы и коровы. Чопан Ата считался также покровителем пастухов. Скотоводы даже называли его отцом всех пастухов. К нему обращались с просьбами умножить стадо, вылечить заболевшие животные. Есть версия, что от имени Чопан пошло слово «чибан» – «пастух». В 21 веке профессия пастуха в Кыргызстане по-прежнему востребована. Пасти приходится не только овец, но и коров, лошадей и ослов. С ранней весны и до поздней осени пастухи со стадами кочуют по бескрайним высокогорным пастбищам. Учитывая, что в стаде может быть до 700 овец и 200 коз, можно представить, как сложно управлять таким сложным хозяйством. Вот и приходится обращаться за помощью к Чопан Ата.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

Искатель. Вы слушаете Радио Искатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В процессе эволюции светлая кожа у людей впервые появилась у жителей территории, ограниченной Кавказом и Междуречьем. Однако светлый и рыжий цвета волос мы приобрели гораздо позже, по мере продвижения на север и смешения с неандертальцами.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Элтон Джон. Almost Famous.

Радиоискатель. Реклама. Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл. Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели. Планета.
1: Более 2500 лет назад на месте Самарканда был древний город Афросиап. Это подтвердили археологические раскопки. Свое название он получил в честь царя Турана Афросиаба, героя поэмы «Шахнаме», автором которой является персидский поэт Фердоуси. Неподалеку от городища находится мемориальный комплекс Шахи-Зинда. Это одно из самых грандиозных храмовых сооружений Самарканда. Комплекс настолько велик, что его смело можно назвать городом в городе. По легенде, двоюродный брат пророка Мухаммеда, спасаясь от преследования, укрылся здесь в колодце и оттуда вознесся в рай. Место стало священным. С тех пор каждый правитель считал своим долгом построить здание. Комплекс находится на возвышенности. Ко входному порталу ведет длинная лестница. Существует поверье, если при подъеме и при спуске посчитать ступени и загадать желание, оно непременно сбудется. Удивительно, что число ступеней у разных людей, как правило, не совпадает. Самые старые сооружения комплекса датируются XI веком. Тогда правила тюркская династия Караханидов. Большинство зданий построили в средние века, когда власть перешла к тимуридам. Последующие перестройки были незначительными и почти не повлияли на внешний вид комплекса. Шахи-Зинда выглядит цельным, гармоничным и очень красивым благодаря бирюзовой и ярко-синей керамической плитке, покрывающей стены и купола построек. Сердцем архитектурного ансамбля является мавзолей Кусам ибн Аббаса, основанный в XI веке. Глаз невозможно оторвать от деревянной двери, богато украшенной резьбой. В комплекс входит загадочный мавзолей знатной дамы, построенный в 1361 году. Создается впечатление, что здание вырубили из цельного куска бирюзы. Голубая эмаль буквально сияет в лучах солнца. Археологи обнаружили в мавзолее единственное захоронение женщины, имя и происхождение которой установить не удалось. Шахи-Зинда – это два десятка древних построек, и все они являются выдающимися произведениями архитектурного искусства.
0: Искатели. Планета.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Юрий Гагарин после знаменательного полета был награжден «Волгой» с номерами 1204 ЮАК, образованными датой полета и инициалами. Следующим космонавтам на именных машинах сохранили буквы ЮАК как индекс звездного городка в Московской области, а цифрами продолжили обозначать дату полета.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Алтайский край.
1: Река Чирыш.
2: Чирыш берет начало на Каргонском хребте, который высится на северо-западе Алтайских гор. В районе истока это типичная горная река. В низовьях она равнинная. Прежде чем слиться с Обью у села Усть-Чирыжская пристань, на своем пути река пересекает два крупных региона – Алтайский край и Республику Алтай. Местные жители называют реку Чоросу, где Чорос – одно из племен, обитавшее здесь в древности. Очень богаты подземные кладовые на берегах Чирыша. Геологи открыли несколько месторождений различных руд. Есть залежи, поделочные яшмы и порфиров. С 19 по 20 века Чирыш был важным транспортным путем. По реке на судах вывозили урожай, который собирали в прибрежных селах. Значительную часть грузов составляло зерно. В 50-е годы дно углубили, и до села Усть-Калманка по реке стали ходить пассажирские теплоходы. Сейчас судов на реке не увидишь, хотя участок от села Усть-Калманка и 80 километров выше по течению до сих пор является судоходным. На берегах Чирыша расположено несколько населенных пунктов. Село Белоглазово было основано в 1770 году. Оно славилось ежегодными ярмарками. В окрестностях села добывали белую глину. В село Усть-Кан туристов словно магнит притягивает Усть-Канская пещера, которая находится в окрестностях населенного пункта. Археологи обнаружили в пещере орудия труда первобытных людей, кости доисторических животных и птиц. Село Чирыжское было основано в 1765 году, когда шло строительство Бийской оборонительной линии. Сейчас через него проходит туристический маршрут «Казачья подкова Алтая», а также сплавной маршрут по Чирышу. Достопримечательностью является храм Казанской иконы Божьей Матери, основанный более 150 лет назад. Еще одно прибрежное село называется Усть-Калманка. Его основали старообрядцы, которые в 1732 году перебрались сюда из центральной части России. Достопримечательностью села является Усть-Калманская телемачта высотой 350 метров. До 2006 года она носила титул самого высокого сооружения в Сибири. Телевышка входит в перечень самых высоких сооружений советского периода.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Исаак Ньютон интересовался многими аспектами физики и других наук и не боялся проводить некоторые эксперименты на себе. Свою догадку о том, что мы видим окружающий мир из-за давления света на сетчатку глаза, он проверял так. Вырезал из слоновой кости тонкий изогнутый зонд, впускал его себе в глаз и надавливал на заднюю сторону глазного яблока. Возникавшие цветные вспышки и круги подтвердили его гипотезу.
0: Хочу все.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Кардиганс. Ромео и Джульетта.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: искатель.
1: В натяжении нервы вот-вот разорвутся. Кто сегодня не первый, тот на старте споткнулся. Разбиваются мысли о черные скалы, и теряется смысл. Каждый

радио «Искатель».

0: встал в поезд на нее, как на буфет вокзальный.
1: Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
2: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
3: Гаджет-новости.
4: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Странный запах смартфона объяснили. Химический запах смартфона может сигнализировать о серьезной поломке устройства. По словам авторов, нет ничего страшного в небольшом нагреве смартфона, ноутбука или другого электроприбора. Однако в определенных случаях девайсы при перегреве выделяют странный запах, который может сигнализировать о проблеме. Специалисты объяснили разновидность этих запахов. Запоминайте. Эксперты начали с самого распространенного и безопасного, так называемого запаха разогретого компьютера. Этот аромат не указывает на проблему. Он может быть связан с нагревом пластика и пыли. Если телефон или ноутбук начинает распространять запах горящего пластика или резины, то его следует тут же выключить. Проблема может быть связана с коротким замыканием. Далее. Металлический, химический или так называемый рыбный запах авторы заметки назвали указывающим на самые серьезные неполадки. Эти ароматы обычно исходят от летучих органических соединений и жидкости внутри литий-ионных батарей. В худшем случае аккумулятор может внезапно загореться или взорваться. При возникновении подозрительных запахов специалисты посоветовали отключить устройство и дать ему остыть. На этом пока все. Услышимся!
3: Гаджет-новости.
2: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.
5: Где-то

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Сегодня я расскажу, кто первый придумал карантин и как переводится это слово. В 1348 году, когда в Европе уже бушевала эпидемия чумы, венецианский дож Андреа Дандоло ввел новое правило. Кораблям, прибывающим из зачумленных регионов, полагалось встать на якорь в 4 километрах от города вблизи острова Лазаретто. Срок такой стоянки длился 40 дней, и по-итальянски так и назывался «карантена». И если за это время признаки опасной болезни на борту не обнаруживались, то корабль пропускали в порт. Если же наоборот, погибших от опасной болезни хоронили прямо там, на острове. Практику эту в скором времени приняли и в других европейских портах. А карантин в том или ином виде существует и по сей день. Это один из самых эффективных способов борьбы с распространением инфекционных заболеваний.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, застройщик, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Реклама. Бетон и раствор от завода ЖБЗС. На Профсоюзной 18. От 4 500 рублей за куб. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз 309-900 многобетона.рф.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более 1 000 000 подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: Титул самого маленького государства в мире принадлежит отнюдь не Ватикану, а Мальтийскому ордену. Полное его название звучит так. Суверенный, военный, странноприимный орден святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты.
4: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Вы слушаете «Радиоискатель».
1: Так останься секретом тайна третьей планеты.

0: Наши искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал ресторатор Александр Рапопорт. Александр Рапопорт родился в Москве в 1959 году. По образованию он юрист, управляющий партнер собственной адвокатской конторы, специалист по корпоративному праву, практиковавший в крупнейших юридических компаниях мира. Но известность ему принесло другое дело – ресторанный бизнес, которому Рапопорт посвятил больше 20 лет. Свой первый ресторан «Имбирь» Александр открыл в 2001-м. Сегодня за его плечами около двух десятков проектов. Мясной клуб, Китайская грамота, Доктор Живаго, Воронеж, Блок в Петербурге и многие другие. В феврале 2026 года, после четырехлетней паузы, он открыл «Машеньку» – ресторан с современной русской кухней, названный в честь первого романа Владимира Набокова. Рапопорт убежден, в России большинство ресторанов должны быть русскими, как в Италии – итальянские, во Франции – французские. Но долгие десятилетия советского времени сформировали у публики запрос на экзотику – суши, стейки, бургеры. И лишь недавно возникло желание вернуться к традиции, осмыслить ее заново. Доктор Живаго Александр Рапопорт называет аттракционом советской кухни. «Белуга» – рестораном русских деликатесов, где икра и крабы становятся основой меню. «Машенька» – попытка пойти по касательной, уйти от клише вроде пожарских котлет и оливье, сохранив при этом узнаваемый русский вкус. Здесь можно попробовать беленый пельмень, сосиски из раков, бородинские тирамису. Винная карта полностью состоит из российских вин. В работе с шеф-поварами Рапопорт выступает как менеджер и импресарио. Для «Машеньки» он пригласил Игоря Гришечкина, представителя новой петербургской школы, которая активно работает с ферментацией и локальными продуктами. Ресторатор признается, ему комфортно работать в понятных рамках, как в теннисе, когда тренер говорит «подкидывай мячик, как тебе удобно». О зумерах и новых поколениях гостей Александр Рапопорт говорит без паники. Считает, что любые обобщения условны. Дети его друзей в 21 год разбираются в вине лучше многих взрослых, а кто-то с 3 лет понимает, какими должны быть суши. Главное, что изменилось за 10 лет, гость перестал ходить в ресторан, чтобы обозначить уровень достатка. Теперь ему нужны атмосфера, красота, впечатление. Иначе проще заказать доставку. Сегодня Александр Рапопорт – один из самых влиятельных рестораторов страны. При этом он не любит слово «бум» и спокойно относится к закрытиям. Если проект был скучным, ему не место на рынке. А те рестораны, которые на виду, никуда не деваются. И продолжают открываться, как «Машенька», ставшая подарком Александра Леонидовича самому себе после 4 лет тишины.
0: «Наши искатели».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Скорость звука в воздухе при температуре около 0 градусов по Цельсию составляет примерно 331 метр в секунду или 1191,6 километра в час. Сверхзвуковые самолеты могут летать со скоростью, превышающей скорость звука.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. 12 стульев.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-TU-02-00-892 от 19 февраля 2013 года.

0: 2015 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Очередная индексация маткапитала в России ожидается 1 февраля. Об этом не только в нашем выпуске. Грамотное накопление средств требует простоты и надежности финансовых стратегий. Об этом заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХИКС Александр Абрамов рассказал в беседе с Лентой.ру. На старте эксперт посоветовал размещать средства на банковских депозитах, а при появлении уверенности переходить к государственным облигациям и фондам денежного рынка. Для инвестиций в надежные облигации специалист предложил использовать паевые фонды крупных компаний с низкой комиссией за управление. В этом году россияне должны будут уплатить налог с доходов по банковским вкладам, полученных в 2025 году, рассказал кандидат экономических наук, доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. По словам эксперта, налог будет зависеть от суммы процентов, полученных по вкладам за год. Если доход по процентам не превысит 210 тысяч рублей, платить НДФЛ не потребуется. При превышении лимита налог начислят только на сумму сверх 210 тысяч рублей. Например, если человек получил 300 тысяч рублей процентов по вкладам, налог составит 11 700 рублей. Экономист подчеркнул, что самостоятельно рассчитывать сумму налога не нужно. ФНС получит данные от банков, выполнит расчет и включит сумму к уплате в налоговое уведомление. Очередная индексация маткапитала в России ожидается 1 февраля будущего года. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Гавырин. По прогнозам эксперта, выплата вырастет примерно на 5,2%. Исходя из этих расчетов, приблизительная сумма маткапитала на первого ребенка может составить около 767 тысяч рублей, а на второго – свыше 1 миллиона. Размер прибавки заранее в рублях не закрепляется, потому что расчет идет по фактической инфляции за 2026 год, уточнил депутат, добавив, что индексация затронет и остаток средств на уже выданных сертификатах, которые были использованы частично или же были не тронуты. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
3: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: 106 FM.
1: Считалось, что территорию Сибири человек заселил значительно позже, чем другие регионы планеты. Однако в 1961 году на берегу реки Улалинки возле Горно-Алтайска археологи обнаружили стоянку первобытного человека, возраст которой соответствовал самым древним очагам появления человека на планете. Орудия труда, которые откопали ученые, были изготовлены около 300 тысяч лет назад. Ныне стоянка находится на восточной окраине Горно-Алтайска. Отсюда непременно следует отправиться в Национальный музей Республики Алтай. Он носит имя Андрея Викторовича Анохина, ученого-этнографа, композитора, просветителя. Анохин не только преподавал музыку, но и регулярно совершал этнографические экспедиции. Он собрал множество артефактов, а также мифов и легенд алтайцев. Его материалы послужили основой для создания краеведческого музея, одного из старейших в Сибири. Сейчас в музее можно увидеть легендарную укокскую принцессу, которую считают визитной карточкой Республики Алтай. Так назвали мумию молодой женщины, обнаруженную в 1993 году во время раскопок в урочище Укок. Ее руки покрывали многочисленные татуировки, голову украшал парик из шерсти и собственных волос. На женщине была шелковая рубашка, шерстяная юбка и шуба. Скорее всего, она была не принцессой, а шаманкой. Археологи установили, что женщина жила 2500 лет назад. Мумия хорошо сохранилась, поскольку деревянный саркофаг был заполнен льдом. Находку перевезли в Новосибирский музей археологии и этнографии, что вызвало недовольство среди алтайских шаманов. Они считали, что принцесса должна остаться на Алтае, и утверждали, что может последовать что-то вроде проклятия фараонов в Египте. Как на грех, по району, где нашли мумию, прокатилась череда крупных стихийных бедствий. В результате мумию перевезли в Горно-Алтайск. Сейчас она хранится в Национальном музее в соответствии с этическими нормами и с учетом верований коренного населения региона.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Реклама. Бетон и раствор от завода ЖБЗС. На Профсоюзной 18. От 4500 рублей закуп. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз 309-900 многобетона.рф.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: Флаги почти всех государств мира содержат фрагменты белого, синего или красного цветов. В этом правиле только два исключения – флаги Ямайки и Мавритании.
4: «Хочу все знать».
0: Радиоискатель.

Автопоездом называют автомобиль-тягач с прицепом. У первого имеется двигатель, второй движется пассивно в сцепке. Любопытно, что под определение автопоезда не попадает трамвай из двух вагонов, поскольку оба вагона имеют электромоторы, и каждый способен двигаться самостоятельно. Автопоезда очень распространены в США и Австралии, поскольку в этих странах перевозка грузов осуществляется в основном автомобильным транспортом. Автопоезда выгодны, поскольку позволяют за одно и то же время перевозить больше груза, причем работу выполняет один водитель. Во времена СССР, когда шло освоение целинных земель, автопоезда стали настоящей палочкой-выручалочкой. В 1959 году водитель Лапов из Оренбурга к грузовику ЯАЗ-210 прицепил 9 прицепов и за один рейс доставлял на элеватор 70 тонн зерна. Это был рекорд. Однако рекордсмен не остановился на достигнутом. Он прицепил к грузовику 11 прицепов и продолжал возить зерно. За один рейс вес перевозимой пшеницы достигал 81,7 тонны. Груз нужно было доставить на расстояние 140 километров. Сохранились фото того времени, на которых автопоезд Лапова кажется бесконечным. Правда, тягач часто ломался от непомерной нагрузки, а управлять длинной вереницей тележек было непросто. Инициативу Лапова можно назвать самодеятельностью, поскольку формирование автопоезда шло без инженерных расчетов, методом проб и ошибок. Отсюда и большое количество поломок. Первым официальным прототипом магистрального автопоезда стал МАЗ-2000 «Перестройка», который в 1988 году сошел с конвейера Минского автозавода. На парижском автосалоне грузовик получил золотую медаль за выдающиеся технические решения. Его длина достигала почти 15 метров. Если говорить о мировых рекордах, то первое место принадлежит австралийцам. В 2003 году по дорогам штата Новый Южный Уэльс прокатился автопоезд из 87 прицепов длиной 1235 метров. Через три года рекорд был побит. В штате Квинсленд составили автопоезд из 104 прицепов длиной 1474,3 метра.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: У многих производителей автомобилей есть модели с установленной на капоте фигуркой бренда. Сейчас это просто элемент фирменного стиля, повышающий узнаваемость марки. Но раньше эти фигурки имели практическое значение. В ранних автомобилях крышка радиатора открывалась независимо от остального капота. А по температуре этой крышки можно было определить степень нагрева охлаждающей жидкости.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «И» и другие приключения Шурика.

0: Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
1: А за окошком месяца май.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Приветствую вас, друзья! Давайте сегодня поговорим про месяц январь и почему он так называется. Традиционный римский календарь изначально насчитывал всего 10 месяцев и 304 дня. Зиму считали временем безмесячья. По преданию, где-то в 713 году до нашей эры царь Нума Помпилий решил приравнять календарь к солнечному году. Он добавил два месяца – январь и февраль – и повелел считать датой начала нового года 1 января. Месяц этот назвали в честь Януса, римского бога времени, дверей и ворот. Он также считался ответственным за все начинания. Неудивительно, что ему доверили открывать и календарный год тоже.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор и строй заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Реклама. Бетон и раствор от завода ЖБЗС на Профсоюзной 18 от 4500 рублей за куб. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз 309-900 многобетона.рф.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: Когда на корабле поднимают белый флаг, это не обязательно означает «мы сдаемся». Данным знаком капитан говорит, что хочет начать переговоры. И с этого момента противник, согласно международным конвенциям, должен прекратить сражение и вступить в эти переговоры.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стала оперная певица Хибла Герзмава. Хибла Герзмава родилась в Пицунде, в Абхазии, в 1970 году. Музыкой начала заниматься с детства. Училась в музыкальной школе в Гаграх, затем в Сухумском училище по классу фортепиано. Но пение оказалось сильнее. В 1994 году она окончила Московскую консерваторию, а через два года – аспирантуру. Тот самый 1994 стал для нее судьбоносным. Она получила гран-при международного конкурса имени Чайковского, а также стала лауреатом конкурсов в Барселоне и Санкт-Петербурге. С 1995 года Хибла – ведущая солистка музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. На этой сцене она исполнила десятки партий – Лючию, Виолетту, Мими, Розину, Царевну Лебедь и многих других. Однако настоящая мировая карьера началась чуть позже. В 2008-м Герзмава дебютировала в лондонском Ковенгардене в партии Татьяны из Евгения Онегина. Потом были Метрополитен опера в Нью-Йорке, Парижская опера, Венская государственная опера «Ла Скала» в Милане. Она пела с величайшими дирижерами и режиссерами Лорином Маазелем, Антонио Папано, Франко Дзефирелли и Кшиштофом Варликовским. Ее голос звучал на лучших сценах мира, но при этом она всегда оставалась солисткой своего родного театра в Москве. В 2014 году Хибла приняла участие в церемонии закрытия Олимпийских игр в Сочи, исполнив олимпийский вальс с оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Помимо оперы, в ее репертуаре есть и джаз. Концертная программа «Опера джаз-блюз» с пианистом Даниилом Крамером стала заметным событием в культурной жизни Москвы. Герзмава много занимается и общественной деятельностью. Еще в 2001 году она организовала в Абхазии фестиваль «Хибла Герзмава приглашает», который позже проходил в Москве, Вене, Нью-Йорке и Швейцарии. С 2021 года она президент Национальной оперной премии «Онегин», а в 2023 возглавляла жюри конкурса Чайковского по вокалу. В 2024 стала наставником шоу «Голос» на Первом канале. Хибла Герзмава – народная артистка России и Абхазии, лауреат Государственной премии Российской Федерации, обладательница двух «Золотых масок». Ее имя давно стало символом высочайшего вокального мастерства и преданности искусству.
0: Наши искатели –

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: Эра, в которую мы живем, называется Голоцен. Человеческая эра, берущая начало в 10-тысячном году до нашей эры.
4: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Геннадий Гладков. Джентльмены удачи.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер Л номер ТУ-0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Здравствуйте. В России предложили автоматически назначать единые пособия на рождение и воспитание ребенка малоимущим семьям на основе данных об их доходах. С подобным предложением выступила первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкаева в обращении к главе Минцифры Максиму Шадаеву. Полагаю, что современный уровень цифровизации, в том числе доступность сведений о доходах от вкладов, включая случаи, когда размер процентов превышает величину одного прожиточного минимума, позволяет реализовать беззаявительный или пролонгированный режим, говорится в письме. В письме также содержится просьба оценить, можно ли автоматически продлевать выплаты, получая актуальную информацию из налоговой и банков, и оповещать людей о потере права на пособие при росте доходов. Помимо этого, депутат предлагает запустить на госуслугах специальный раздел «Госуслуги семья», чтобы изменить саму модель общения граждан с властями. Россия и Белоруссия могут упростить правила получения вида на жительство. Александр Лукашенко одобрил проект протокола с Россией. Новый документ предусматривает оформление разрешения на проживание на основании гражданства одной из сторон союзного государства. Срок рассмотрения заявлений на постоянное проживание будет сокращен с 3 до 2 месяцев. Также расширяется перечень белорусских документов, по которым граждане могут въезжать, выезжать и находиться на территории России. И в заключении выпуска в России вводится в обращение модернизированная банкнота номиналом 100 рублей. Об этом сообщил Банк России. Основные изображения на лицевой стороне купюры – Спасская башня Кремля, на оборотной стороне – Ржевский мемориал. Также на лицевой стороне расположен герб России, на оборотной надпись 2026 и карта Центрального федерального округа. Также там есть QR-код, содержащий ссылку на страницу сайта Банка России с описанием защитных признаков банкноты. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей. Report and Form.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Согласно легенде, источник и время возникновения которых неизвестны, существовало предсказание, что если прах завоевателя Тамерлана будет потревожен, начнется война. В археологической среде ее называют «дух Тамерлана». В июне 1941 года было принято решение правительства СССР о вскрытии могилы Тимура и его родственников. Официальным поводом послужил юбилей узбекского поэта Алишера Наваи. Другой версии, раскопки гробницы Тамерлана начались 16 июня 1941 года в связи с постройкой у мавзолея Гур-Эмир гостиницы «Интурист». Строители гостиницы перекрыли один из городских каналов Арыков, и вода затопила склеп. Началось разрушение останков Тимура. В попытках предотвратить гибель захоронения древнего властителя к раскопкам приступила группа ученых под руководством советского археолога и антрополога Михаила Герасимова. При вскрытии герметизированного гроба 19 июня 1941 года испарения ароматических веществ заполнили помещение гробницы, что легло в основу легенды о духе Тамерлана. По ней же, якобы, на надгробии и внутри нее были обнаружены надписи «Когда я восстану из мертвых, мир содрогнется. И всякий, кто нарушит мой покой в этой жизни или в следующей, будет подвергнут страданиям и погибнет». Но на съемках процесса вскрытия могилы такие надписи не зафиксированы. Однако, снимавший все, молодой тогда оператор, а впоследствии режиссер и классик кинорепортажа Малик Каюмов рассказывал о том, что перед самым вскрытием гробницы он вышел попить чаю и встретил трех старцев, которые сказали ему, что гробницу открывать нельзя, так как из-за этого начнется война. В подтверждение своих слов они дали ему прочесть данную цитату из арабской книги самому. Далее Малик Каюмов рассказывает, что отвел этих старцев к руководителям экспедиции. Другой участник экспедиции, сын таджикского писателя Садриддина Айни, Камал, прямо подтверждает слова Каюмова о том, что старцы действительно приходили и показывали руководству экспедиции книгу с пророчеством. И он сам читал данный текст. Таким образом, в легенде о духе Тамерлана мы имеем, первое, некую книгу с предупреждением о войне в случае открытия гробницы Тамерлана, и второе, дату начала войны 22 июня 1941 года. С учетом того, что пророчество не может быть научно доказано, сам факт начала военных действий сразу после открытия гробницы весьма примечателен. Сам Малик Каюмов, ветеран, проживший 100 лет, верил в проклятие Тамерлана и в то, что если бы не началась эта эксгумация, то не было бы Великой Отечественной войны.
0: Восточные истории на радио Искать.

0: Радио Искатель. Хочу все знать. 1992 году проходил футбольный матч между командами правительства России и правительства Москвы. Незадолго до перерыва вратарь первой команды получил травму, и в раздевалке Ельцину предложили поставить на ворота Владимира Маслаченко, знаменитого вратаря сборной СССР и футбольного комментатора. Однако Маслаченко отказался, сославшись на то, что не входит в правительство. Ельцин тут же назначил его первым заместителем министра спорта, приказав Гайдару подготовить соответствующий указ. Маслаченко отстоял второй тайм на ноль, но от должности впоследствии отказался.
1: Хочу все знать.
0: Радио Искатель.

0: В России есть немало мест, где найдено большое количество петроглифов. Так называют наскальные рисунки древних людей. В первую очередь это беломорские и онежские петроглифы в Карелии. Много наскальных рисунков обнаружено в горах Алтая. Петроглифы есть на Урале, в Кузбассе, Хакасии. Не обошли вниманием первобытные художники и берега Байкала, где на прибрежных скалах оставили свои нетленные произведения. Такие места археологи называют писаницами. На бурятском побережье Байкала высится могучий утес Саган-Заба. Он находится неподалеку от мыса Крестовского. В переводе с бурятского его название означает «белая скала». В 1881 году на скалах обнаружили около 6 десятков петроглифов. Рисунки и раньше находили на побережье озера, но не в таком большом количестве. Чуть позже еще одну группу петроглифов обнаружили в бухте Ая, расположенной по соседству. На рисунках люди богатырского сложения, бытовые сцены, животные, а также птицы, напоминающие страусов. Ученых озадачили многочисленные изображения пляшущего человечка с рогами на голове. Было решено, что это шаман. Не все картины высечены в камне. Некоторые художники пользовались охрой, которая достойно выдержала испытания временем. Размеры петроглифов разные. Есть меньше 1 сантиметра, другие достигают полуметра. К сожалению, число петроглифов со временем уменьшилось. Одни уничтожили вандалы, другие совместными усилиями стерли вода, ветер и солнце. Петроглифы Саган-Заба считаются крупнейшим памятником древней культуры и искусства народов Сибири на всем пространстве от Урала до Тихого океана. Уникальность наскальных рисунков в том, что они позволяют вернуться в прошлое на 5-6 тысяч лет назад. Тогда не было письменности, и рисунки на камне являются единственной возможностью узнать, как выглядели, жили, чем занимались наши далекие предки. Разглядывая петроглифы, невольно удивляешься тому, что за тысячи лет люди, по своей сути, почти не изменились.
1: Искатели. Россия.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: Модель спидометра, которую по сей день используют в автомобилях, изобрел Никола Тесла в 1916 году.
4: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Ирина Отиева. Вам и не снилось.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Давайте поговорим про эскимо. Название этого мороженого действительно связано с жителями Крайнего Севера, эскимосами. Но не они изобрели лакомство. Автором эскимо был американский учитель и торговец сладостями Кристиан Кент Нельсон. Однажды к нему пришел мальчик, который не мог выбрать между мороженым и шоколадом. Денег ему хватало только на что-то одно. Тогда Нельсон решил объединить два десерта, чтобы дети больше не мучились таким сложным выбором. Первая партия нового мороженого в дословном переводе называлась «Плитка, заставляющая меня кричать». Когда она стала хитом на местной ярмарке, Нельсон решил найти партнера. Им стал производитель шоколада из Чикаго Рассел Стоувер. Последний настоял на новом названии «Эскимо Пай», то есть «Пирог эскимоса». Вскоре мороженое в шоколаде стало популярно по всему миру. В Советском Союзе оно появилось в середине 30-х годов. Считается, что это произошло по личной инициативе Народного комиссара продовольствия Анастаса Микояна. После визита в США он распорядился наладить производство десерта на родине и даже издал приказ: мороженое следует сделать массовым продуктом питания, выпуская его по доступным ценам. Спасибо, товарищ Микоян, за наше счастливое детство.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, застройщик, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Радиоискатель. Хочу все знать. Количество точек на божьей коровке никак не связано с ее возрастом, а говорит только о ее виде. Самой распространенной в мире считается семиточечная божья коровка. Максимальное число пятен имеет дальневосточная 28-точечная коровка. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Махачкале на 99FM.
1: Когда говорят о российской нефти, на ум сразу приходит Тюменская область и Татарстан. Да, это лидеры отечественной нефтедобычи. Черное золото добывают также в Башкирии и на Сахалине. Нефть есть в Оренбургской области и Красноярском крае. Кто-то слышал про грозненскую нефть, но мало кто знает про дагестанские месторождения нефти. А они есть. Только на побережье Каспия насчитывается 37 месторождений, включая Махачкалинское, расположенное возле столицы республики. Изначально Махачкалу называли Петровском. Первым крупным промышленным предприятием города стал пивоваренный завод. Его построили в 1876 году. Потом нашли нефть. И в 1914 году появился нефтеперегонный завод. Потребовались рабочие руки, и это вызвало резкое увеличение населения. Петровск стал самым крупным городом Дагестана. Позже на побережье построили большой терминал по переработке нефти, способный принимать танкеры грузоподъемностью до 10 тысяч тонн. Возле порта появилась самая большая на Северном Кавказе нефтебаза, которую соединили с нефтепроводом Баку-Новороссийск. Но не только нефтянкой может гордиться Махачкала. В городе есть немало архитектурных достопримечательностей. К таковым относится мечеть Юсуф-бей-Джами. Она была построена в 1995 году по образцу голубой мечети в Стамбуле. Высота ее минаретов достигает 42 метров. Мечеть способна вместить до 17 тысяч человек. Старейшим православным храмом города считается Свято-Успенский собор. Его возраст перевалил за 100 лет. Первым настоятелем храма был Афанасий Алибеков. Раритетом считается также Петровский маяк, построенный в 1852 году. Он до сих пор является действующим. В Махачкале есть проспект Амед-хана Султана. Его назвали в честь летчика, который считается национальным героем Дагестана. Во время Великой Отечественной войны Амед-хан Султан совершил 603 боевых вылета, провел 150 воздушных боев, в которых сбил 30 самолетов противника. За выдающиеся победы ему дважды присваивали звание Героя Советского Союза. Памятник герою установлен в Махачкалинском аэропорту.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В процессе эволюции десятиногие раки неоднократно становились крабами, а крабы — раками.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Какой ты нафиг танкист?
1: Правила искателей.
2: Всегда найдется тот, кто уже делал это до тебя. Так что главное – сделать это лучше. Адриано Челентано. Для радио «Искатель».

искатель. Хочу. Хочу. Хочу все знать. По числу производимых фильмов в год Голливуд занимает только третье место в мире. На втором – так называемый «Нолливуд» – кинематограф Нигерии. А лидирует индийская киноиндустрия, которую именуют Болливудом. «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Хотя сбор камней возле Парфенона запрещен, туристы все равно норовят унести их с собой. Поэтому по ночам рабочие разбрасывают в округе куски обычного мрамора.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Когда тяжело, то бывают такие мысли, что больше никогда. А как вернешься, снова хочется.
2: Федор Конюхов. Для радио «Искатель».

Радиоискатель. Хочу все знать. Борцы сумо, несмотря на габариты, подолгу отрабатывают растяжку. Каждый профессионал должен уметь садиться на шпагат. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Инерциональная навигационная система, ИНС, это устройство, которое использует гироскопы и акселерометры для определения положения и ориентации самолета в пространстве. ИНС не зависит от внешних сигналов и может работать автономно.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Владимир Дашкевич. Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.

0: что-нибудь.
1: Правила искателей.
2: Талант — это как похоть. Трудно утаить. Еще труднее — симулировать.
3: Сергей Довлатов. Для радио «Искатель».
4: Твои мечты раздавили льды давным-давно.

Москву, остался ровно час. И этот час я проживу так далеко от вас. В такой пустынной пустоте, прозрачности такой, что можно тронуть горизонт

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

Радиоискатель. Хочу все знать. Группировки спортивных фанатов и стычки между ними существовали задолго до современной эпохи. В Римской, а затем и Византийской империях армии преданных болельщиков были у состязавшихся в скорости колесниц. Хочу все знать. Радиоискатель.

Радиоискатель.

0: Искатель.
1: На безжизненных просторах и в присутственных местах, в долгих пробках и заторах, в суматошных

0: Радиоискатель.
1: С моим Серегой мы шагаем по Петровке, по самой Бровке, по самой Бровке. Жуем мороженое мы без остановки. В тайге мороженого нам не подают. То взлет, то посадка, то снег, то дожди.

В распадок рассвет. Уходишь счастливо, приходишь, привет. Идет на взлет по полосе мой друг Серега, мой друг Серега, Серега Санин. Сереге Санину легко под небесами, другого парня в пекло не пошлют. То взлет, то посадка, то снег, то дожди, сырая палатка.

0: в тайге капоты крылья. Два дня искали мы Серегу, а он чуть-чуть не долетел, совсем немного. Не дотянул он до посадочных огней. То взлет, то посадка, то синяк, то дожди. Сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь — привет.
1: Искатель. Вы слушаете Радио Искатель.

0: приятеля.
1: Хочу
0: все знать.
2: В ходе исследования выяснилось, что мужская борода смягчает удары и защищает кости челюсти. Ученые в лаборатории в рамках эксперимента били тяжелым молотом по кости, обернутой шерстью, и по кости, обернутой просто кожей. Кость без защиты и бороды разрушалась в 100% случаев, а с бородой только в 45%.
0: Хочу все знать.
1: Искатель. Радио «Искатель».

0: Музыка искателей.
1: Иосиф Кобзон. 17 мгновений весны.
2: Не думай о секундах.

Золотая отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславье, а

секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Добро – это доброе дело. Это трудно, это непросто. Не хвалитесь добротой, не делайте хоть зла. Василий Шукшин. Для радио «Искатель».

очки к газете и читать темно при свете. И совсем большие дети разлетелись кто куда.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Во времена расцвета Британской империи широкое распространение по всему миру получила и шотландская волынка. Сегодня крупнейшим производителем волынок является Пакистан, экспортирующий инструменты по всему миру, в том числе и в саму Шотландию.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. Обыкновенное чудо.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Талант всегда сопутствует открытию. Открытие – таланту. Андрей Миронов. Для радио «Искатель».

радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Алексей Рыбников. Тот самый Мюнхгаузен.

Стараться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Я не сошел с ума так надо.
1: Правила искателей. Охота требует уважения к зверю. Если стреляешь в птицу и заведомо знаешь, что не сможешь ее найти, она упадет в осоку. За этим есть неуважение. Никита Михалков. Для радиоискателей.
2: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени. Все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня

соберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти

печали я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше,

0: Сошелся терем с дворцом, кто-то занял.
1: Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать. В Коста-Рике вся навигация и почтовая переписка ведется по описаниям наподобие 150 метров на запад от Макдональдса или 200 метров по левую сторону от церкви «Красный дом с черными решетками». Недавно правительство запустило программу по именованию улиц, но местные жители пока не могут привыкнуть к этим названиям.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Геннадий Гладков. Обыкновенное чудо.